0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
2: Yes. Vous écoutez Radio aux ondes sur le 99.7. State ascoltando Radio aux ondes sulla 99.7.